Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Влетаем в новый час и продолжаем кратать время в одной компании. Прямо по курсу немного информации о погоде. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, в городе Карабалтай по Чуйской области по 22 августа без осадков. И только 23 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34. Всем классного настроения в компании Татина FM. Далее музыка. Только лучше. Только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Очень сложно.
1: На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0505.

0: цитата.
1: Незаменимых нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина FM новости». Здравствуйте. Международный аэропорт Манас 31 августа и 1 сентября перейдет на особый режим работы. Причина проведения саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», в дневное время будут временно ограничены приемы и отправления регулярных пассажирских рейсов. При этом отмечается, что полностью аэропорт закрываться не будет. В ночное время в неустановленных периодах ограничений обслуживания пассажирских рейсов продолжится. В вузах и колледжах Кыргызстана состоится еще один шестой тур отбора и зачисления абитуриентов. Об этом агентству 24 сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций. По данным ведомства, шестой тур отбора и зачисления пройдет с 17 по 22 августа 2026 года, также по результатам общереспубликанского тестирования и среднего балла свидетельства об основном общем образовании. Руководителям общеобразовательных организаций высшего и среднего профессионального образования поручено обеспечить соблюдение установленных сроков. Изначально планировалось провести приемную кампанию в 5 туров. Тем временем, средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января-июня 2026 года достигла 53 759 сомов. По данным Нацстаткома, в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 27,5%. С учетом инфляции, которая за год составила 11,5%, реальный рост зарплаты оценивается примерно в 16%. Для сравнения, в мае средняя зарплата составляла 51 888 сомов, то есть за месяц показатель вырос на 3,6%. При этом речь идет о начисленной зарплате, сумма, которую работник получает на руки после налогов и страховых выплат, ниже. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Делить с тобой теплый ужин, делить с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77. 0553 77 65 77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Работая удаленно из дома, но с официальным трудоустройством, Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
1: Поторгуемся!
0: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно.

0: Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее. Изготовлено по ГОСТу на производстве СС Бишкек. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Ориентир супермаркет Ярмарка вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек_169. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах змати. 0504-0516.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аше задержали необычного угонщика. По данным милиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал микроавтобус, груженный печеньем, а затем бесплатно раздал весь груз прохожим, называя это благотворительностью. Стоимость сладостей составила 94 тысячи сомов. После своей акции доброты он оставил автомобиль в Новокатском районе. По факту угона проводится расследование. Кыргызстану увеличили квоту на ввоз электромобилей до 25 тысяч штук. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии. По ее данным, квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан с ранее утвержденной в размере 15 тысяч машин увеличили до 25 тысяч. Действующую квоту 15 тысяч электромобилей страна исчерпала в июле 2026 года. Для уборки урожая задействовано 1459 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает Минсельхоз, техника распределена по регионам с учетом сроков созревания зерна. Более 100 машин привлечено в Чуйскую область, где уборочная кампания уже подходит к концу. На юге страны работают около 450 комбайнов, охватывая даже предгорные зоны, а средняя нагрузка на каждую единицу техники в этом сезоне составила 259 гектаров. Тем временем сбор зерна также стартовал в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Дотина FM.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. На вопрос «Что тебе подарить?» я всегда отвечаю честно. У меня закончилось все на свете. Косметика, духи, вера в людей, терпение и нервы. Если с последними позициями помочь сложно, то разобраться с первой не составит труда. Двигайся ближе, обсудим, на что обращать внимание при покупке косметики. Узнаешь, какие компоненты нежелательно использовать никогда. Спирт в высоких концентрациях вредит коже. Поначалу эффект от применения создается максимально крутой. Поры стянутые, лицо будто идеально чистое. Но со временем липидный барьер машет ручкой. Если спирт стоит на первом или втором местах в тониках или матирующих средствах, выкинь их в мусорку. Агрессивные павы типа СЛС и СЛС до добра не доведут. Они вымывают не только грязь, но и естественные жиры и остатки гидролипидной мантии. Да, кожа будет скрипеть от чистоты, но со временем станет сохнуть, появятся небольшие красные островки. Не понимает различий между хорошим и плохим и триклозан. Он нарушает микробиом, снижает чувствительность к антибиотикам, приводит к сухости кожи и проблемам с иммунной системой. Минеральные и другие комедогенные масла типа масла зародышей пшеницы, кокосы и пальмы слишком плотным слоем ложатся на поверхность, забивают поры и провоцируют появление прыщей. Оксибензон, который часто встречается в солнцезащитных кремах, может нарушить гормональный баланс. Вместо этого химического фильтра лучше выбирать оксид цинка или диоксид титана. Горячая вода – не лучший друг. Она смывает защитную жировую прослойку, усиливает сухость, вызывает раздражение на коже. Этим же действием могут похвастаться и скрабы с крупными частицами. Намного эффективнее кислоты и ферментные пилинги. Помни, что уход за собой – это важно, но гораздо важнее не саморазрушаться по жизни. Позаботься сначала о внутреннем мире, а потом уже планируй поход по магазинам.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызстана. Телекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
6: Татина. What's going on?

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. Согласно статье 83 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, курение табачных изделий в неустановленных местах за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физлиц составляет 30 расчетных показателей или 3000 сомов. Милиция отмечает, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. В Кыргызстане электромобили, ввезенные по льготной квоте, нельзя перепродавать в другие страны. Как пояснил замминистра экономики и коммерции Султан Ахматов, дополнительные 10 тысяч машин предназначены прежде всего для внутреннего рынка, а не для последующей перепродажи за границу. Воспользоваться квотой сможет любой гражданин Кыргызстана в порядке очередности по факту ввоза автомобиля. Особых условий для покупателей нет. Сейчас на складах находится около 500 электромобилей. После того, как квота будет полностью исчерпана, ввоз машин продолжится только с уплатой таможенных платежей. Без льготы их ставка составляет 15%. Если владелец захочет вывести автомобиль за пределы Кыргызстана, его не снимут с учета, пока не будут уплачены необходимые платежи. Квоту на 2027 год пока обсуждают. Минтруда разъяснила порядок работы в связи с праздничными и дополнительными выходными днями. Согласно Трудовому кодексу, 31 августа, День независимости Кыргызстана, является нерабочим праздничным днем. Привлекать сотрудников к работе в этот день можно с их письменного согласия и с согласия представительного органа работников организации. Исключения составляют работы, которые нельзя приостанавливать, в том числе в организациях с непрерывным производственным процессом при необходимости обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Работа 31 августа должна компенсироваться по соглашению сторон одним из способов – предоставлением другого дня отдыха, присоединением этого дня к трудовому отпуску, либо денежной компенсацией в размере не менее двойной оплаты труда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов, евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина, тенге – 18 тыинов, юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
5: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагул. 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
6: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
7: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Рекламная служба.
9: 0555-05-1063.
10: Татина FM.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
0: Радио «Татина».
4: Нам

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период с 16 по 19 век сапы называли подкоп или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапы» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
2: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Thank you.

0: и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-он-алкушич.
3: Радио Татина.
2: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%. Основной вклад внесла сфера услуг, на нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянные тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина. Тенге 18 тыинов. Юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.

0: старше, тем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
3: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: На заметку. На заметочку.
1: Когда в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой.

0: 77 01 18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргыз Телекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0505-0516.
5: Радио Татина.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Откуда для вас? Для вас!
1: Продолжаем коротать время в одной компании под сопровождение любимой музыки. Прямо по курсу информация о погоде. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 20-21 августа и 22 ночью без осадков, 22 августа днем и 23 временами дожди и грозы. С 24 по 26 августа без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 32. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее. Музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз.
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба 0555 05

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалтан. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Тазина FM.

0: Цитата.
1: Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться. Хит Леджер.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

0: В технических системах, программная инженерия, есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с квартирой почти на 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в ОВД Ленинского района столицы. В следственную службу города Бишкек обратилась женщина. По ее словам, гражданин обманом и злоупотреблением доверием убедил ее временно оформить принадлежащую ей квартиру на его имя. По предварительным данным милиции, после переоформления недвижимости мужчина завладел квартирой и продал ее третьим лицам. Потерпевшая оценила причиненный ущерб 4 миллиона 810 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Кыргызкомур начал продажу угля для населения Бишкека и Чуйской области на специализированных топливных базах. В руководстве компании призвали жителей республики закупать уголь заранее, не откладывать заготовку на осенне-зимний период, чтобы избежать ажиотажного спроса и образования очередей в пиковые холода. С 12 августа на базы Бишкека и Чуйской области начал поступать уголь с месторождения Каракиче, а в ближайшее время начнутся поставки с участием Агулак Минкушского месторождения. Розничные цены на государственных базах зафиксированы службой антимонопольного регулирования. Для Бишкека стоимость установлена на уровне 7 тысяч сомов за тонну, тогда как в районах Чуйской области ценник варьируется от 6 600 сомов и менее до 7,5 в Панфиловском районе в зависимости от плеча доставки. В Кыргызстане полным ходом идет сбор урожая. Как сообщает Минсельхоз, фермеры убрали уже больше половины запланированных полей, опережая прошлогодний график на 26 тысяч гектаров. В хранилище доставлено почти 1 000 000 тонн зерна, а общие сборы выросли почти на 7%. Отличные показатели у пшеницы. Убрано более 80% площадей, а урожай вырос почти на треть. Также активно собирают овощи, картофель и бахчевые культуры, объемы которых заметно увеличились. Быстрее всего работы идут в Чуйской области и на юге страны. А в горных регионах уборка только набирает обороты. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
1: Хиты.

условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская и женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр. Электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа Наристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. КНС Кыргызстана пригрозила заблокировать 11 иностранных сервисов, включая Pinduoduo, Telegram и Microsoft. Налоговая служба напомнила компаниям об обязательной регистрации для уплаты налогов с электронных услуг. На сегодня на учет встали 73 организации, но еще 11 крупных платформ со значительными оборотами игнорируют требования законодательства. За 2024-2025 годы граждане совершили в их адрес около 16 миллионов транзакций на сумму более 13,2 миллиарда сомов. Лидеры по сборам – Pinduoduo почти 9 миллиардов, Alibaba – 2,8 миллиарда и Microsoft – 1 миллиард. КНС неоднократно направляла им официальные письма через МИД, но ответа не получила. В случае дальнейшего отказа ведомство инициирует ограничение доступа к этим сервисам на территории страны. Тем временем в Кыргызстане инициируют принудительную ликвидацию 19 компаний для снижения санкционных рисков. По данным Минэкономики, решение принято по итогам проверки. Всего в список вошли около 40 юридических лиц, деятельность которых связана с потенциальными угрозами обхода санкций. В отношении остальных компаний проверки продолжаются, по их результатам будут приняты меры. Наряду с этим государственные банки существенно усилили контроль, в частности, они прекращают деловые отношения с компаниями из зоны риска и закрывают их счета для обеспечения прозрачности финансовых операций. «Барс» из Каракола выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу 2026 года, обыграв «Дордой» со счетом 2-0. Матч прошел 19 августа в Бишкеке на стадионе «СК Алга». Оба гола забил Бекжан Сагынбаев, добавленное к первому тайму время и сразу после перерыва. Таким образом, «Барс» второй год подряд завоевывает трофей. В 2025-м команда стала чемпионом страны. Сейчас каракольский клуб также лидирует в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок Кыргызстана. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Рекламная служба
7: 0555 05 10 63.
8: Татьяна ФМ.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Мне тут бывший пишет, но я ему не отвечаю. Он из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, в итоге сам с собой договорится. Главное, эту переписку не открывать или все же заглянуть. Пока мучилась с ответом на вопрос, узнала у психологов, надо ли удалять чаты с бывшими. Это сегодня и обсудим. Если разрыв был болезненным, лучше, по мнению психологов, сообщение стереть. Мозг начинает вспоминать хорошие моменты и заставляет верить в то, что можно вернуть отношения. На самом деле это не так. Факт останется фактом. Вы расстались, причина была, и ни один из вас не был идеальным. А сегодня вы оба стали другими людьми. Дважды в одну реку не войдешь. Погружение в прошлое еще больше ранит. Начинаешь винить себя или партнера. Возникают обиды и недовольство. В таком состоянии многое из того, что происходило раньше, начинает восприниматься иначе, с другими эмоциями. Переписку с бывшим можно оставить, если воспоминания не вызывают боли. Это поможет залечить раны. Ностальгия по хорошим моментам, к которым хочется вернуться, заставляет понять, что в жизни есть не только черные полосы, и ты заслуживаешь счастья. К тому же, принимая прошлое, мы от него не бежим, как если бы просто удалили сообщение, делая вид, что ничего и не было. Итог такой. Если старые сообщения тянут назад и мешают двигаться вперед, удаляй. А если они вызывают улыбку и тепло внутри, оставляй. И помни, бывшим надо желать только удачи, потому что счастье свое они уже потеряли. А еще отдавай их в хорошие руки, чтобы желание вернуться не возникало.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
0: Татина ФМ.

0: Цитата.
1: «Ничто не вечно, кроме позора». Венедикт Ерофеев.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249. Возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Рекламная служба
6: 0555-05-1063. Татина FM.

0: за 100 секунд.
1: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет 3000 сомов. В милиции отмечают, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Граждан призвали учитывать право окружающих и соблюдать установленные требования. В Кыргызстан поступила первая партия современных трансформаторов для распределительных сетей. Как сообщает Минэнерго, оборудование купили в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». Всего по контракту должны поставить 90 комплектов на сумму 41 миллион 640 тысяч сомов. Первая прибывшая партия обошлась в 13 миллионов 638 тысяч сомов. Новое оборудование поможет точно измерять параметры сети, улучшить работу защитных систем и сделать электроснабжение более надежным и безопасным. Обновление сетей в рамках этого проекта будет продолжено. В Бишкеке 31 августа и 1 сентября приостановят работу крупные торговые центры, рынки и подземные пешеходные переходы. Об этом сообщает столичная мэрия. Решение принято 18 августа на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений под председательством мэра Айбека Джунушалиева и заместителя председателя Бишкекского городского кинеша Джилдезбека Абдыраимова. На заседании обсуждали вопросы безопасности и подготовку города к саммиту ШОС, Всемирным играм кочевников, новому учебному году и осенне-зимнему периоду. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работая удаленно из дома, но с официальным трудоустройством, Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хиссенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек/169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, и так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0-5-4-5, 0-5-он алкуши.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джугурку Кинеш планирует рассмотреть вопрос о назначении очередных выборов президента 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Таругам Мунара Абдыкалыкова. По ее словам, парламент возобновит работу после летнего перерыва 2 сентября. А согласно предварительному графику, 9 сентября состоится принесение присяги новыми членами Кабмина. Окончательное решение по дате рассмотрения вопроса о выборах будет принято в установленном порядке. Кабмин изменил порядок распределения денег, поступающих от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Согласно новым правилам, 50% средств будут направлять Минздраву на покупку автомобилей скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Оставшиеся деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. При этом пени по штрафам будут полностью поступать в госказну. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется повысить пенсии. Как сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, минимальный размер увеличат до 8800 сомов, а страховые части проиндексируют на 20%. После индексации средний размер пенсии достигнет 12898 сомов, а прибавка составит 1753 сома. Соцфонду поручено подготовить все расчеты, обеспечить финансирование и своевременные выплаты, а также провести разъяснительную работу среди граждан. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и подпевай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Дина. Нам по пути. Радио Татина.
1: Только хиты.

0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попівай.
1: Check it out.

Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: магнитофон
1: звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.